христианские академии, и он ордос мучит кузка пиренсе, он дату фанта. Эмбэсэс, он истинь, острый, но с них справьте,

0: я вас милую, шебеси мазформал стела.
1: Ими сиди меном макрополос.
0: Не дращете, милую вас, як странцы не